0: Ну?
1: Ра гитхрат. Минималистурия? Лейбеби рбилия. Эсет пиради кара да кодит. Шесанишнамия, шесанишнам. Кондиционеры. Мети ра гиндит. Да раткмаунда? Ам номрис мшвенеба? Эс тераса.